ние македонците, додека припремаме тавче-гравче или постна сарма, слушаме Радио Маестрал.

Вот эти зимового пакета, мы вылезли в дубе. Чуть мой голос очень а о, папа, ты лек, я, я сильно лапа, у вас эти штапа, и кейт был помог, а ты на руэй.